0: Hello everybody, here Bennington in Chatuchak Park. So I'm met mijn maat, Kik. En we zijn hier een beetje rond aan lopen. Hier heb je 15...
1: Лично я, как заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних. У нас такой комиссии в совете нет, но это городская, вы знаете, комиссия.

0: такой небольшой обзор Линномяки сделаем. Вот там лодка эта.
1: Амина!
2: Это ты?
1: Это ты?

0: अच्छा
1: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमारे हमारे दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
2: мысли какие-то, поведение по-другому.
3: Какой станции?
2: Да мы шли вон через коллектор, срезали немножко. Там по...
4: Томми. Томми.
5: Нет. А что? А что?
6: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.
7: No, you see the butterfly?

0: Ya tiene la tercera, primera y tercera.
1: Жоренька, идем. Ай, ты горюй за моим пупсиком.
2: Нету больше людей. Все, нету.

0: veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örök.
1: Ustedes que no, no, la verdad que hoy día hay muy poco tiempo y cada vez estamos sin más, la verdad, hemos invertido para que lo dejen.
2: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарт», который заказывал.
3: Push me and then just watch me till I

0: съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человек руку на 2 секунды. А, вон, Вовка, Вовка.
1: Ha ha ha.

0: Ай, молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает сюда, Тимур встает сюда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все магнитные. Ну я промышлен, потому что я их разрабатываю. То есть раз, два снаружи и два внутри. Было раньше.

0: получаешь мега-флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.